0: यस दशैं तिहारमा घरलाई स्मार्ट बनाउनुहोस् र पाउनुहोस् आकर्षक क्याशब्याक, सजिलो इएमआई र एक्सचेन्ज सुविधा पनि। लकी ड्रमा सहभागी हुन Samsung Space सिरियल नम्बर टाइप गरी 37273 मा SMS गरौ।
1: स्मार्ट अपग्रेड घरमा लकी सरप्राइज चाडमा
0: शर्तहरु लागू हुनेछन्।
2: Kathmandu's number one hit music station, Hits FM 91.2.
3: شرکتی آبیزولول همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزشی بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
4: Реклама Дар Азия Плюс.
5: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
6: Мазовой новый шеф-бургер Ропеш Возгирет. Пикл ранч ва Баффало ранч. Там и навеки боят хатман бичаши. Фурсатро аздас наде. Танго дар KFC.
7: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера – стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера – интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
8: Перестаньте зависеть от перебоев со светом. Переходите на солнечную энергию с компанией ZSCD. Официальный дистрибьютор гигантов индустрии Ryzen и Goodwee предлагает 4 умных комплекта для энергоснабжения вашего дома. Только сейчас объявлена эксклюзивная акция. Скидка 20% на 20 комплектов. Успейте купить свой комплект. Гарантия на каждый комплект 5 лет. ZSCD. Наш опыт – ваше спокойствие. Телефон в Душанбе 999-255-552.
9: Купи Nitro Energy и выиграй один из 3 сертификатов на 1000 сомани.
10: Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj
9: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
10: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио.
9: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
11: Рахами телефона и дорая реклама.
12: Чилюяк, чилюяк.
11: Джони Оча. Асрори сихати тифл ва ояндай соли ми фарзанд.
13: Шарики Барнума, комфорт бейби.
14: دوستانی عزیز سلام، موضوع امروزه ما مصلحت های اینترنتی و بلوگران. موضوع امروزه ما مصلحت های اینترنتی و بلوگران. با کدام معلومات باور کنیم؟ در تیک تاک گفتند یک بلوگر مصلحت داد، در اینستاگرام خواندم. امروز معلومات خیلی زیاد است، اما معلومات زیاد همیشه معنای معلومات درست بودن را ندارد. خصوصا وقتی که سخن درباره سلامتی و رشد کودک شما می رود. پیش از استفاده یگان مصلحت با چند چیز دقت دهید. کی معلومات را پیشنهاد می کند؟ آیا او متخصص ساحه است؟ معلومات با کدام منبع اساس یافته است؟ آیا این توصیه به سن و سال و حالتی کودک شما موافق است؟ و مهم، اینترنت جای دختر را گرفتن نمی تواند. مصلحت های خوب می توانند به شما راه نشان دهند. مهم درباره سلامتی و رشد کودک

0: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط.
1: Осенью новое радио и мороженое «Филин» продолжают дарить освежающий подарок для всей компании. Каждый будний день в 13.20 отправляй пароль «Fresh Time» в Viber или Telegram «Нового» и участвуй в розыгрыше 20 пачек мороженого «Филин». Все подробности на сайте новоерадио.бай.
2: Ну а в ближайшие полчаса три веселые штуки и наш интерактив «Что было перед», где тебе нужно придумать что-то, что могло бы быть перед этой фразой.
3: Мне реально плохо. Я как выжатый лимон.
2: Отправляй свою версию в сообщениям Viber либо Telegram нового на номер 8029-202-8002. Интересные версии прозвучат в эфире. Автор лучший получит классный подарок. Но прямо сейчас в нашей студии Илона Бутовская, и она расскажет о том, что происходит на дорогах. Илона, привет!
4: Доброе утро! По данным Яндекс.Карты, в Бресте серьезные пробки на Варшавском шоссе, улицах 28 июля, Октябрьской революции, на проспекте Республики и улице Московской, а также на улице Лейтенанта Рябцева от кольца в сторону микрорайона Боровая. В Витебске затор на мосту Кирова, Замково и проспекте Фрунзе, на Ленина и Урицкого и на проспекте Генерала Людникова в сторону проспекта. В Гомеле тормозит улица Фрунзе от Ильича до Барыкина, а также Интернациональная от Гагарина до Кирова. В Гродно затруднено движение на улице Весенней от Парковой до Калиновского. В Могилеве задержитесь на проспекте Мира от Большой Машековской до Первомайской. В Минске затор на МКАД от Нестерова до Франциска Скорины и от Мазурова до Люцинской. Объезжайте также улицу Янки Купалы от Кирова до Максима Богдановича. По данным Белгидромета, днем в стране будет небольшая облачность и без осадков. В Бресте плюс 22, в Витебске, Могилеве 19 градусов тепла, в Гомеле 18 выше 0, в Гродно 21 с плюсом. В Минске днем без осадков и до плюс 19. К этому часу все. Я Илона Бутовская. Бодрого утра. Партнер прогноза погоды – лекарственный препарат «Витаверин».
5: Раз, два, три, четыре, пять. Вышли вирусы гулять. Что же делать? Как же быть? Надо ОРВИ лечить.
6: Витаверин – противовирусный препарат для лечения и профилактики гриппа А и Б и основных ОРВИ. Витаверин говорит вирусам «стоп». Лекарственный препарат имеется противопоказания и нежелательные реакции. При применении проконсультируйтесь с врачом и внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Реклама. Противопоказан при беременности и в период кормления грудью. Производитель ООО «Амантис Мед».
7: Наши современные треки.

0: Новое радио. Реклама. Зимние шины Пирелли – это традиционное итальянское качество. Шины Пирелли обеспечат контроль над поведением автомобиля, устойчивость и безопасность. Покупайте зимние шины Пирелли в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
1: 24 октября. Минск-арена. Мировое шоу саундтреков «Cinema Medley 2». Для детей старше 6 лет. ГУ «Минск-концерт». Телефон +3 751 732 735 84. Билеты на imperialorchestra.by.
2: При поддержке нового радио.
3: Прилипал, всех собирай. Мини-копеечку играй.
4: Прилипалы в копеечке. Собери свой мини-магазин. Генеральный партнер «Якобс». Рекламная акция «Прилипалы мини-копеечка». Период проведения акции с 15 сентября по 13 октября 2026 года. Подробности на прилипалокопеечка.бай и по телефону +379 29 183 06 95.
5: АМИ. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
6: Горячее предложение в три цены по 6 октября. Набор шоколадных конфет «Мерси» 14,99 за 250 грамм. Полотенце бумажное «Папе» 3,99 за один рулон. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300.
7: 3 цены. Сеть АЗС «Газпромнефть» приглашает в свою команду в Гродно водителей бензовозов категории С и Е. Официальное трудоустройство, высокий уровень заработной платы, полное медстрахование, корпоративные скидки на топливо. Работа в стабильной компании. Присоединяйтесь. Подробности по телефону 8029-776-41. 776-41.
8: Сеть магазинов «Грин» приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. «Грин». Вместе мы сможем больше.
9: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Гомель. Олимпийская, 15Б. 3 октября в 14:00.
10: Твою утро звучит по-новому. Прямо сейчас на новом радио будет современный хит.
11: Новое радио.

0: заряжай утро позитивом. На новом радио. Что было перед?
1: Доброе утро, 8:39 на новом радио. Подводим итоги. Мы с Маргаритой просили тебя придумать фразу, вопрос или ситуацию, которая должна быть перед фразой. «Мне реально плохо, я как выжатый лимон». Мы выбрали самые интересные версии, сейчас будем их озвучивать. Итак, первая версия.

0: 23 часа в Москве.
1: Новости.
0: В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Владимир Путин наблюдал за военными учениями на полигоне Чебаркульский в Челябинской области. Верховный главнокомандующий заявил, что целью учений является отработка навыков отражения внешней угрозы. Президент отметил, что задачи учения решаются с учетом опыта спецоперации.
2: В учении «Центр-2026» задействовано свыше 47 тысяч военнослужащих, которые выполняют задачи на 11 полигонах и в акватории Каспийского моря. Главной целью учений является совершенствование навыков руководящего состава штабов всех уровней в управлении войсками при отражении внешней агрессии. Участники учения на практике применяют новое вооружение, технику, и при этом все задачи решаются с учетом опыта проведения специальной военной операции.
0: Маневры проходят в соответствии с планом подготовки вооруженных сил России. Министр обороны Андрей Белоусов доложил главе государства о подразделениях, принимающих участие в активной фазе учений.
3: К мероприятию привлекаются войска Центрального военного округа, соединения и воинские части воздушно-космических сил, воздушно-десантных войск, соединения и воинские части Центрального подчинения, а также силы Каспийской флотилии. Кроме того, в учении принимают участие представители почти 60 государств, силы и средства системы коллективной безопасности ОДКБ.
0: На полигоне Владимир Путин встретился с иностранными военными атташе. Президент заявил, что общение военных из разных стран укрепляет доверие между государствами. Путин также осмотрел выставку образцов вооружения, военной и специальной техники. Вооруженные силы России продолжают наносить удары по объектам инфраструктуры Украины и морским судам. В Николаеве российскими беспилотниками поражен дата-центр, работающий в интересах ВСУ. В северо-западной части Черного моря атакован сухогруз, доставлявший в Одессу военное имущество. Ранее в Киеве поражен мост через Днепр, обеспечивающий переброску войск и поставки военных грузов ВСУ в Донбасс. За неделю армия России нанесла массированные 7 групповых ударов, в результате которых поражены логистические и телекоммуникационные центры, объекты ТЭК и транспорта, порты, аэродромы, места производства и хранения БПЛА, склады боеприпасов, крылатых ракет, горючего и военного имущества. В течение недели поражены 17 сухогрузов,

0: задействованных в поставках западного вооружения, военной техники и имущества ВСУ. Подразделения группировки «Север» за 7 дней освободили населенные пункты Петропавловка, Лозовая, Хрипуны, Крейдянка, Шабельная, Нестерная, Рубленная, Грачевка, Сердобина и Высокая Яруга Харьковской области. В Сумской области взяты под контроль населенные пункты Марьино, Уланово, Толстодубово. Накануне российские военные северные группировки овладели Малой Рыбицей. Ущерб от вражеских налетов на нефтеперерабатывающие заводы стал значительно ниже, заявил Александр Новак на правительственном часе в Совете Федерации. По словам вице-премьера, власти прорабатывают меры по поддержке НПЗ, в том числе перенос сроков модернизации. Новак также заявил, что рынок дизельного топлива в России сбалансирован.
1: Если говорить о топливообеспечении и рынка в целом, правительство принимает все необходимые меры для того, чтобы рынок был оснащен всеми видами нефтепродуктов. Могу сказать, что у нас сегодня по дизельному топливу рынок сбалансирован, топлива достаточно. И несмотря на то, что мы продлили запрет на экспорт буквально на днях на октябрь месяц, мы будем мониторить ситуацию и в случае перепроизводства дизеля будем рассматривать вопрос о том, чтобы частично открывать экспорт.
0: По словам Новака, Россия в полном объеме обеспечила удаленные и северные регионы топливом. Власти также приоритетно обеспечивают горючим электростанции регионы, заключившие соглашение с частными АЗС. Между тем, европейские страны согласились высвободить значительные объемы дизельного топлива из своих запасов. Президент Франции Макрон сообщил, что Европа, США, Канада и Япония согласовали выпуск на рынок 100 миллионов баррелей топлива. Цель – стабилизировать ситуацию с дизелем. Ранее стало известно, что США потребовали от ЕС срочно начать продажу 120 миллионов баррелей дизельного топлива для снижения цен на мировом рынке. До минус 4 может похолодать в ночь на воскресенье в Подмосковье, сообщили ТАСС в гидрометцентре. В Москве температура ночью составит плюс 3,5. В воскресенье в столице, как рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец, ожидается похолодание.
2: Первый выходной день благодаря антициклону немного распогодится и после полудня плюс 10-13. В воскресенье облака поредеют без осадков, днем еще на градус другой выше, однако вечером с приближением теплого фронта не исключен слабый очаговый дождь. Следующая неделя на фоне западно-восточного переноса воздушных масс атлантического происхождения по ночам плюс 6-9, днем 12-15, что на 4-5 градусов выше нормы.
3: Погода.
0: В Санкт-Петербурге 3 октября без осадков, плюс 14, в Москве 10 градусов, пасмурно. Сейчас в российской столице плюс 14 градусов, давление 757 миллиметров ртутного столба. Все новости подробно на сайте вести.ру.

0: «Сказки на ночь» Лизы Бефель. Прислушайтесь к голосу сердца. Планета Капустка.
1: В далеком, никем не изведанном уголке космоса, где звезды подмигивают кометам на просторах Вселенной, а пустота между ними разбежалась черной скатертью, кружилась небольшая планета, и напоминала она огромный кочан капусты. Но она не знала этого, и что вообще есть такое растение. Не знала она, и что значит слово «растение». Ее поверхность состояла из множества слоев, укутавших ее горячее ядро цветными перинами. Бледно-зеленые, полупрозрачные, пурпурные. Эти слои медленно двигались, дышали, шевелились. И вся она была, как медуза, порхающая в океанской бездне. Планета мало общалась с другими небесными светилами, потому что ее язык был слишком медленным, а мысли едва ворочались, и от этого другие планеты не понимали ее. А непонимание растет из страха и всегда рождает насмешку. Они потешались над ее невнятной формой, над неповоротливым телом и над странным.

0: Audio Stories.
1: Строение конечностей человека, включающее по 5 пальцев на руках и ногах, является наследием эволюции. Эта анатомическая особенность – примитивный или исходный признак для всех наземных позвоночных, унаследованный от общего предка, который жил более 300 миллионов лет назад. Древние амфибии передали это строение своим потомкам – рептилиям, а те, в свою очередь, млекопитающим и обезьянам. Хотя пятипалая конечность считается базовой моделью, в ходе эволюции у некоторых видов происходила ее модификация. Если пальцы или целые конечности переставали быть необходимыми для выживания и даже начинали мешать, они редуцировались или исчезали полностью. Классическим примером служат предки лошадей. У них развитие получил только средний палец, который превратился в копыто, а остальные атрофировались за ненадобностью. У предков человека подобных эволюционных требований к утрате пальцев не возникло, поэтому исходная пятипалая структура сохранилась до наших дней.
0: Audio Stories.